0: слушаете Компас FM.
1: Они так здорово бродят по улицам, влюбленные, медленно, с радостью. Верят, что все обязательно сбудется. Да как им хватает наглости. Чувствуют себя нужными, свет им на лица падает. Сегодня просто простужено. Обычно они меня радуют.

0: радио «Компас FM».
1: Паруса по ветру, медь как золото. Жаль, но мне не снятся корабли.
0: «Компас FM». Всегда по пути.
2: За окном.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске без осадков и потеплеет до плюс 20. В Минске обещают кратковременные дожди и до 17 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Это радио «Компас FM».
1: Если хочешь остаться, останься просто так. Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: «Компас FM». Всегда по пути.
2: Я

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске без осадков и потеплеет до плюс 20. В Минске обещают кратковременные дожди и до 17 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал:

0: Доброе утро! На календаре не просто понедельник, не просто первый день лета. Сегодня 1 июня, а значит, что у нас есть официальное разрешение снова почувствовать себя детьми, потому что сегодня день защиты детей, начало летних каникул. Что нас ждет в эфире? Драйв, новости, гороскоп, народный календарь, а также узнаем, чем знаменит этот день в истории. Оставайтесь с нами, здесь для вас музыка, которая поднимает настроение. И вот кто нам составит компанию совсем скоро, это группа «Браво».
1: Однажды весенним днем узнаешь ты все о нем.
0: Перед этим появится Билли Джоэл. Ну а раньше всех «Моральный кодекс». Всех ждем в эфире. Ну а пока дорожная информация.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны. Просыпайтесь.
2: Дорожный компас. В Минске

0: Доброе утро. С новостями Ирина Журавлик. Сейчас я расскажу, какие базовые цели ЕАЭС назвал президент и о том, какие популярные детские имена назвали в Белстате.
1: Новости. Новости. На Компас FM.
0: Александр Лукашенко поучаствовал в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане в минувшую пятницу, пишет Белта. В своем выступлении президент назвал базовые цели ЕАЭС, а именно макроэкономическая стабильность и повышение качества жизни граждан. Также глава государства обратил внимание на то, что ситуация в мире развивается по конфликтному сценарию. Вместе с тем Александр Лукашенко выразил убеждение, что вне зависимости от ситуации, складывающейся на внешнем контуре, ни в коем случае нельзя сбавлять темпы работы по достижению целей договора о ЕАЭС. Агентство по госрегистрации и земельному кадастру проконсультирует бесплатно сегодня, пишет Белта. Акция приурочена ко Дню защиты детей. Специалисты ответят предпринимателям, гражданам, доверенным лицам, физ и юрлиц на вопросы госрегистрации недвижимости, оформления прав и сделок с ней. Подробная информация о проведении акции размещена в каждом регионе на официальных сайтах организаций. Около 15 единиц техники и более 50 мобильных комплектов связи получили в 619-й базе хранения, ремонта, модернизации и утилизации средств связи в минувшую пятницу, рассказали в Минобороны. Формуляры на нее, а также грамоты и ценные подарки для специалистов торжественно вручил начальник генштаба Павел Муравейко. Он отметил, что данная часть уникальна тем, что в едином организме совмещены три функции – утилизация средств, модернизация и создание техники, которую в итоге используют войска. А тактическое звено управления сегодня обеспечено цифровыми линиями, потоками, которые передают связь командира с каждым солдатом, фактически онлайн. И последнее. Самые популярные имена для детей назвали в Белстате, пишет СБ «Беларусь» сегодня. Так, мальчика чаще всего называют Михаил, Александр, Матвей, Тимофей, а девочку – София, Мария, Анна и Ева. Отмечается, что каждый пятый житель Беларуси – ребенок. И по состоянию на 1 января этого года в стране насчитывалось более 1 700 000 детей.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске без осадков и потеплеет до плюс 20. В Минске обещают кратковременные дожди и до 17 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: BuzzFM.
1: Вы только что слышали классику. Билли Джоэл пел про главный закон любых отношений – вопрос доверия. Знаете, чем эта песня цепляет уже который десяток лет? Она не кричит о любви, она ее доказывает. В гитарном рифе упрямство, а в голосе Билли – спокойная уверенность. Мы справимся, даже если мир вокруг шатается. Когда человек поет про доверие так, без надрыва, это дорого стоит. Согласитесь, отличное начало рабочей недели. Ловите этот настрой и оставайтесь с нами. Дальше только та песня, которая заставит улыбнуться. Продолжаем наше утро на Компас FM. С вами я, Наталья Егорова. Скоро мы узнаем, какой сегодня день по народному календарю и что нам советуют звезды. Оставайтесь с нами прямо сейчас о музыкальных планах. Совсем скоро «Браво». Перед этим прозвучит Белинда Карлайл. Ну а раньше всех Вячеслав Бутусов и Юпитер. Ну а прямо сейчас заглянем в Яндекс.Карты.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, Могилев проснулся первый. Здесь уже пробки. На Космонавтов от проспекта Мира до Лазаренко, на Строителей от остановки Хлебозавод до Киевской. В Минске и в Витебске дороги свободны.
0: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
0: Планы на вечер на Компас FM.
3: Начало рабочего дня, самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Дарья Ветрова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. «Искусство в дом» – так называется выставка современного искусства, которая работает в художественной галерее «Viva Cola Art». Это не просто экспозиция. Здесь современное мастерство гармонично сочетается с интерьерными решениями. Вы увидите живопись, графику и скульптуру, а также дизайн и архитектуру, которые отражают актуальные тренды и лучшие достижения белорусского дизайна. Кроме этого, сможете посмотреть на предметы, способные превратить интерьер в частную галерею. Разнообразие стилей от минимализма до арт-деко, и если вам что-то понравится, есть возможность это купить. Выставка «Искусство в дом» работает по адресу Партизанский проспект, 79, каждый день с 10 утра до 10 вечера. Вход свободный.
0: Планы на вечер.
3: В кинотеатрах показывают британско-американский фильм «Майкл». Это биографическая драма о жизни и творчестве Майкла Джексона. Картина охватывает период в более 20 лет. От первых шагов исполнителя в группе The Jackson 5 до триумфального сольного успеха. Также лента показывает отношения Джексона с отцом и борьбу певца с тяжелой болезнью витилиго. Кстати, образ Майкла Джексона на экране воплотил его родной племянник Джафар Джексон. И по мнению критиков, это помогло добиться невероятной схожести пластической и вокальной. Фильм «Майкл» длится 2 часа. Стоимость билета от 10 до 38 рублей в зависимости от кинотеатра и времени сеанса. Планы на вечер строим каждый будний день в 7.10 и в 9.40 на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
0: Планы на вечер. Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

На часах почти 7:30, понедельник, 1 июня. По народному календарю Иван Долгий. Наши предки называли его еще оберег Нивы. Долгий, потому что в поле нужно было работать с первой зари до последнего луча, не покладая рук. Считалось, если 1 июня пролежишь бока или, не дай бог, поздороваешься с соседом через порог, все лето кувырком пойдет. Урожай уйдет в сорняки, а удача к соседу. Есть и хорошая новость. На Ивана в день запрещалось грустить и жаловаться, потому что как встретишь первый день лета, и первый день недели, так они проведут тебя через июнь, июль и август. Я Наталья Егорова, вы слушаете Компас ФМ. Вот наши музыкальные планы на ближайшие полчаса. Совсем скоро Женя Трофимов и «Комната культуры».

0: раньше всех танцы минус.
1: И за твои ресницы хлопать.
0: Ну а прямо сейчас дорожная информация.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробки на Якубовского от Космонавтов до Сурганова, на Строителей от Киевской до остановки Хлебозавод. В Витебске и Минске крупных затруднений нет.
2: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас-ФМ. И узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. Дело техники. В будни в 8.10 и в 10.10. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: 7.40 утра, понедельник. Тот самый момент, когда первая чашка кофе уже закончилась, а вторая еще не началась, потому что вы застряли между заправиться на заправке и доехать до офиса без приключений. Вроде бы утро только началось, а план уже сдвинулся на полчаса. Ничего страшного, вы не опоздали, просто мир сегодня не успел за вами. Главное, что двигатель работает, навигатор врет, как обычно, ну а радио нет. Сегодня первый день лета, про это время года говорят, лето – это маленькая жизнь, а еще что это как выходные. Июнь – это пятница, июль – это суббота, а август – воскресенье. На связи Наталья Егорова, вы слушаете «Компас FM» и сейчас музыка. Совсем скоро Женя Трофимов и «Комната культуры». Перед этим ждем Эроса Рамазотти. Ну а раньше всех – смысловые галлюцинации. Всех ждем сразу после программы «Здоровый день», в которой Михаил Громов расскажет все про яркие и нарядные грибы и лисички. Узнаем подробности сразу после дорожной информации.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробки на Космонавтов от проспекта Мира до Лазаренко, на Якубовского от Космонавтов до Сурганова. В Витебске местами появились затруднения на проспекте Фрунзе и на улице Смоленского пересечения с Правдой. В Минске на Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной, на Ванеево от реки Свислочи до 2-го велосипедного переулка, на Партизанском проспекте от МКАД до Ангарской.
1: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Здоровый день на Компас FM.
2: Здравствуйте! Это программа «Здоровый день». Ежедневно рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу про грибы, которые благодаря своей яркой внешности получили не менее яркое название – лисички. А еще вы узнаете, почему у викингов эти грибы считались главным свадебным блюдом.
1: «Здоровый день».
2: Лисички. Яркие, нарядные грибы, которые порадуют любого любителя тихой охоты. Первые рыжие шляпки появляются уже в начале мая. Их активный рост продолжается до конца сентября. Популярность лисичек тянется из глубины веков, причем растут они на всех континентах. Их собирали от Европы и Китая до Северной и Южной Америки. Всевозможные блюда из лисичек занимали почетное место как на царских столах, так и в скромном меню простых крестьян. Такая популярность

0: Почти 10 утра, с вами Наталья Егорова на Компас FM. Мы продолжаем наше утро и заряжаемся бодрым настроением. Впереди у нас свежие новости, Оля Березовик приготовит нам что-то интересное. Узнаем подробности буквально через несколько секунд. Ну а пока расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. Компанию нам составит совсем скоро Григорий Лепс.
1: Я тебя не люблю, это главный мой плюс, я на это кино.
0: Перед этим послушаем Nickelback. Ну а в самое ближайшее время Чиж компания.
2: Руководитель был учителем пения. Он умел играть на баяне.
0: Ждем после выпуска новостей, ну а пока дорожная информация.
3: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске еще остаются пробки. На проспекте Независимости от площади Победы до Ленина, на проспекте Независимости от БГУ до Комсомольской, на Ленина от пешеходного моста до Аранской.
3: Дорожный компас. В Минске 10 часов.

0: студии Ольга Березовик. Привет, Оля. Что интересного нам расскажешь?
1: Привет, Наташа. Сейчас я расскажу, какой международный праздник отмечается сегодня, где можно послушать музыку Шопена.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Международный день защиты детей отмечают Беларусь и другие страны сегодня, пишет Белта. Праздник утвердили в 1949 году. Он напоминает, что детство должно быть безопасным, радостным и наполненным заботой. В нашей стране охрана детства – это важнейший приоритет государственной политики. В Беларуси выстроена система социальной защиты семей с детьми, а господдержка оказывается на каждом этапе, начиная от рождения ребенка и до его совершеннолетия. К слову, сегодня во всех регионах пройдут праздничные мероприятия, концерты, конкурсы, благотворительные акции и многое другое. Ставка рефинансирования снижена с сегодняшнего дня, пишет Белта. Теперь ее размер 9,25% годовых. Кроме того, изменения коснулись и ставки по кредиту овернайт. Она снизилась до 10,75%. Кроме того, до конца года прогнозируется сохранение низких среднемесячных значений базовой инфляции, чему в том числе будет содействовать замедление роста цен в России. Военно-полевые сборы со старшеклассниками продолжаются в соединениях и воинских частях по всей стране, рассказали в Минобороны. Их цель – закрепление знаний по допризывной подготовке и ознакомление школьников с основами военного дела. Так военнослужащие проводят с десятиклассниками занятия по огневой, тактической, инженерной и медицинской подготовкам, а также рассказывают им об особенностях военной службы и знакомят с армейским бытом. И последнее. Музыкальную программу «Шопен в усадьбе» представят в столице 7 июня, пишут Минск Новости. Гости услышат 4 вальса композитора, мазурки, драматичный ми-минор и другие произведения. На мероприятие необходима предварительная регистрация. Сделать это можно по телефону Лошадской усадьбы, через электронную почту, а также в соцсетях музея.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах 20-23 градуса со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Puls FM.
1: Nickelback только что пели про то, что вместе мы сила. Красиво, правильно, патриотично. Но если подумать, то песня не про толпу на стадионе, она про то, что даже когда кажется, что ты один, кто-то все равно держит твою сторону. В общем, в 10:13 уже не утро, еще не обед, и самое время оглянуться по сторонам и заметить тех, кто рядом. Наше утро продолжается, дальше только хиты, на связи Наталья Егорова. Слушаем Компас FM, и вот наши планы на ближайшее время. Ждем в эфире совсем скоро Григория Лепса. Перед этим споет Реймон, ну а раньше всех Александр Буйнов. Впереди программа «Дело техники», в которой мы узнаем про гаджет, который помогает держать осанку. Расскажет Михаил Громов сразу после дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробки. На Долгобродской от Уральской до Ботанической, на Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной, на Ленина от Ульяновской до проспекта Независимости.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, почему люди отказываются от поисковика Google, а еще про гаджет, который помогает держать осанку. И это дело техники на Компас FM.
0: Дело техники.
2: Пользователи в США начали массово отказываться от браузера Chrome и поисковика Google. Об этом сообщили разработчики другого браузера под названием DuckDuckGo. Количество установок их приложения всего за 6 дней подскочило почти на 70%. По словам главы компании, большой спрос появился и на другие сервисы. В частности, популярным снова становится браузер Opera. Причина исхода пользователей в последней презентации Google. 20 мая там показали новую версию поисковой системы, в которой нет традиционной страницы выдачи. Вместо нее окно, в котором все запросы принимает чат-бот с искусственным интеллектом. То есть человек не выбирает, на какой сайт зайти, а следует рекомендациям нейросетевого помощника. Google насильно внедряет технологию, и отказаться от нее нельзя. Именно это и отпугивает основную массу людей.
0: Дело техники.
2: Гаджет, который гасит экран, если человек сутулится за компьютером, разработали финские инженеры. Устройство представляет собой простой датчик движения. Он крепится к воротнику и отслеживает положение головы и спины пользователя. Если человек сутулится больше минуты, то получает предупреждение. Если не исправляется, экран гаснет и не включится, пока спина не станет ровной. Изобретение месяц тестировали на 165 добровольцах, которые по 6 часов в день работали за компьютером. У тех, кто пользовался гаджетом, значительно улучшилась осанка. Правда, многих это сильно раздражало, особенно если картинка внезапно пропадала во время важного видеозвонка или напряженной работы. Однако даже недовольные спустя месяц отметили улучшение самочувствия, меньшую усталость в конце дня и желание продолжить эксперимент. После анализа отзывов разработчики сообщили, что исправят мелкие ошибки и собираются получить разрешение в Минздраве Финляндии на массовое производство. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8:10 и 10:10. А еще в выходные на Компас FM.
0: Дело техники. Реклама на Компас FM.
3: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты.

10:28, понедельник, в эфире «Компас ФМ», и это не просто название. 1 июня 1831 года британский исследователь Джеймс Росс, не имеющий к нам никакого отношения человек, впервые в истории нашел Северный магнитный полюс, ту самую точку, куда показывает стрелка любого компаса. С тех пор полюс ни минуты на месте не стоит, дрейфует себе спокойно до 50 километров в год. Как и ваш план на сегодня, который вы набросали с утра? Главное, что у вас есть Компас FM, прибор, который показывает не только направление, но и нужное настроение. И у нашего радио сегодня день рождения. С вами этим утром я, Наталья Егорова, и сейчас расскажу, кого послушаем в ближайшее время. Это будет группа «Добро».

0: Ну а раньше всех танцы минус.
1: Цветут цветы, не я, не ты, уже не можем их сорвать. Цветут.
0: Всех ждем в нашем эфире, но прямо сейчас дорожная информация.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске дороги свободны, в Минске еще пробка на Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной.
2: Дорожный компас.

0: FM.
1: 10:40, Компас FM. Знаете, что происходит? В это время первый утренний азарт уже выветрился. Обед еще не скоро, а список дел уже сократился. Кстати, в спортивной истории 1 июня есть хороший пример. В 1985 году на Ролан-Гаррос теннисист Матс Виландер проигрывал по ходу матча 0-2 по сетам. Но в итоге выиграл турнир. Не сдался, не побежал обедать, просто продолжал играть. В 10:40 утра понедельника это самый правильный подход. Вот, еще не вечер, еще все можно перевернуть, даже этот самый понедельник. Поэтому держите курс, сверяйте свои дела с внутренним компасом и знайте, после 11 все как-то само рассасывается, проверено. Оставайтесь с нами, меня зовут Наталья Егорова, и прямо сейчас про музыкальные планы. В эфире совсем скоро «Добро», перед этим «The Connells», ну а раньше всех «Любэ». Ну а прямо сейчас у нас программа «Улицы наших городов», в которой Ирина Журавлик расскажет о трагических событиях одного из лагерей военнопленных. Узнаем подробности сразу после дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске еще остаются пробки на Червяково и Долгиновском тракте от Каховской до Пригородной, на проспекте Независимости от Янки Купалы до Ленина.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Улицы наших городов. На Компас FM.
2: Улицы наших городов. Ежедневный рассказ о местах, в которых живет душа Беларуси. С вами Ирина Журавлик. Здравствуйте. Шталаг 352. Лагерь смертников на Минской Масюковщине. Фашисты его разместили в довоенной казарме в 1941 году. Более 80 тысяч военнопленных красноармейцев с простым людом фашисты с извращенным садизмом убили здесь, за Вторую мировую войну. И это только по официальным данным. То зверство, примененное против человека и солдата, ужасает до глубины души.
0: Улицы наших городов.
2: Летом 41-го в городскую и лесную части одного из крупнейших концлагерей плененных шланировали по железной дороге и гнали пешком, как скот. В первые два года войны там содержалось около 140 тысяч захваченных советских бойцов. А в 44-м, к моменту ликвидации лагеря, там оставалось примерно 5 тысяч человек. За колючей проволокой сидели мужчины и женщины разных национальностей и возрастов. Сортировка в бараках была таковой. Евреи отдельно, белорусы с русскими, а азиаты и кавказцы с украинцами. Цель у нацистов была одна – уничтожить всех красноармейцев. Поэтому, чтобы извести их до погибели и насколько хватало извращенной фантазии, немецкие палачи жестоко истребляли советских солдат. Их морили голодом. Утром кипяток и кусочек хлеба с опилками и соломой. В обед порция гнилой картошки. Солдат расстреливали и играли с ними в живую мишень, подвешивали на стальные крюки. Раздевали догола и оставляли на морозе. Загоняли в карцер, либо в открытую землянку с холодной грязной водой. А в помещении на 50 человек держали 500 узников. Все это нечеловеческое отношение описано в единственной уцелевшей рукописной газете «Пленная правда». Ее, как зеницу ока, хранят в столичном музее истории Великой Отечественной войны. После войны память о зверски казненных узниках в Шталаге 352 почтили памятником в 1949 году, а в 1964 году открыли мемориал. На земле, окропленной русской кровью, куда свозили и сбрасывали, как мешки всех убиенных, поставили гранитную плиту и зажгли вечный огонь. На граните есть слова: «Сушасники, потомки, схилите головы, то спять вешеным сном тые, кто не стал на колени перед ворогом». Тут у 1941-44 годах немецко-фашистскими захопниками расстреляно и замушено 80 тысяч военнополонных советской армии и мирных громадян. Также есть надгробные плиты, где нет имен. Многие погибшие здесь остались безымянными навечно. К настоящему времени удалось выяснить имена примерно 15 тысяч военнопленных. Поиски продолжаются и сейчас. До наших дней из построек Шталага 352 сохранились лазареты. Лазарет.

0: Почти 11 утра на часах в студии. Меня зовут Наталья Егорова. Время пролетело незаметно. Это утро мы провели с вами вместе на Компас FM. Пришло время прощаться до завтра. Желаю вам вкусного обеда, легких дорог и отличного дня. Передаю эфир Анастасии Лисовой. Она уже появилась в студии. Привет, Настя. Как твои выходные?
1: Наташ, привет. Выходные прошли отлично. Ну, а теперь в первый день лета предлагаю продуктивно поработать в компании любимой музыки. Ну и скоро услышим группу «Бурита». Снова.

0: Ну, а сейчас предлагаю узнать все самое интересное от Ольги Березовик. Оль, привет, что ты для нас подготовила?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу об утечке информации из баз данных Литвы, что предложили создать в Байконуре.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Половина открытых баз данных в Литве захвачена хакерами, которые требуют выкупа, пишет Белта. Об этом говорит международное исследование кибербезопасности. В результате утечки незаконно могли быть получены более 600 тысяч выписок, которые содержат персональные коды граждан, сведения об их имуществе и детали сделок. Добавлю, на фоне произошедшего глава Центра реестров подал в отставку, а всеми Литвы подняли вопрос о политической ответственности премьер-министра. Новую банкноту номиналом 200 рублей выпустил в обращение Нацбанк сегодня, пишет Белта. Как отметили в главном финучреждении, обновленный защитный комплекс обеспечит надежную защиту банкнот от подделки. А еще появится возможность более легкой, быстрой и безошибочной проверки их подлинности. Кроме того, произойдет замена ветхих и поврежденных купюр. Военно-полевые сборы со старшеклассниками продолжаются в соединениях и воинских частях по всей стране, рассказали в Минобороны. Их цель – закрепление знаний по призывной подготовке, ознакомление школьников с основами военного дела. Так военнослужащие проводят с десятиклассниками занятия по огневой, тактической, инженерной и медицинской подготовкам, а также рассказывают им об особенностях военной службы и знакомят с армейским бытом. И последнее. Точную копию лунного поселения предложили создать в Байконуре, пишет Белта. Ее суть в том, чтобы построить точную копию городка, который можно возвести на Луне. По словам главы администрации города, туда могут поместить молодых специалистов, то есть создать там такую лунную коммуну, но на Земле. По его мнению, это было бы толчком для космоса и могло бы в десятки раз увеличить турпоток в город.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах 20-23 градуса со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Ну что же, поздравляю вас с началом лета. На календаре 1 июня, за окном просто шикарная погода, которую мы так долго ждали и наконец-то заслужили. Компания вам составляет Компасов и меня, Анастасия Лисова, поэтому скучать точно не придется. Впереди только качественная музыка и много разговоров, так что начинаем прямо сейчас. Ну и согласно нашему плейлисту, в ближайшие 15 минут услышим группу «Бурито» с песней «Штрихи». Честно говоря, не помню, о чем она, так что будем вспоминать вместе. Еще в нашем эфире появится Анна Асти с песней «По барам». Ну а раньше остальных услышим «Город 312» и «Хит останусь». Поэтому и вы оставайтесь в нашей компании подольше, чтобы ваш понедельник прошел на отлично.
1: Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Петр Елфимов только что был в нашем эфире, ну а мы продолжаем сейчас по плану гороскоп, так что не буду вас долго томить и прямо сейчас расскажу, что подготовили для нас звезды. Итак, 1 июня станет днем эмоциональной ясности, повышенной интуиции и плавного перехода к новому жизненному темпу. В плане работы первая половина дня идеально для сложных задач, а вот время после обеда можно будет чуть сбавить обороты и вместо логики дать шанс интуиции. В плане отношений фокус внимания стремится на заботу о близких людях и обустройство домашнего уюта. А еще, так как понедельник – день из простых, ваши эмоции будут скакать туда-сюда, поэтому следите за тем, чтобы не навредить ни себе, ни окружающим. Ну, по-моему, предельно понятный прогноз и, как говорится, предупрежден вооружен. Ну, а я напоминаю, вы слушаете «Компас FM», меня зовут Анастасия Лисова, и, возвращаясь к музыке, скоро услышим Валерию. Чуть раньше про тревожный звонок споет Maroon 5. Ну а быстрее остальных появится группа «Моральный кодекс».
1: Реклама на «Компас FM».
2: Примите участие в игре «Удачная подписка» от агентства «Вояр». Все просто. Вам от 18 лет и вы живете в Беларуси? Тогда оформляйте подписку на газету «Во славу Родины» на 6 месяцев. И до 25 июня присылайте фото квитанции в Viber по номеру плюс 375 33 615 102 и 5 или Telegram плюс 375 33 991 102 и 5. 30 июня разыграем 20 подарков. Тонометры, часы, колонки и термокружки. Итоги ищите в газете и на сайте. Удачи и не пропустите свой выигрыш!

0: Ты так красиво пел только что группа Quest Pistols. И, девочки, записываем этот комплимент на свой счет. Сейчас с наступлением теплоты, да и лета, в принципе, мы все чаще будем слышать приятные слова в свой адрес, так что привыкаем к этому. Ну, а мужчинам только остается те самые комплименты раздавать и не забывать подкреплять все это делом. Это Компас FM, Анастасия Лисова, и эти 15 минут предлагаю разбавить группу Rock Set, также будет Валерия, ну а прямо сейчас встречаем группу Джанго. И да, легкого вам понедельника и только отличное настроение в первый летний день.
1: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
2: А бывают
1: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Это был невероятный Стиви Вандер, и я просто уверена, что вы подпевали эту песню вместе со мной. Ну, а поется в ней, что для признания в любви не нужен повод или какая-то особая дата. Так что, если вам есть что сказать, то говорите прямо сейчас и не ждите особого случая. Ну, у нас на часах уже практически 12:59, поэтому мне только остается озвучить вам нашу ближайшую музыкальную перспективу. Меня зовут Анастасия Лисова, вы на Компас FM, и скоро в эфире появится Григорий Лепс.
1: Самый лучший день заходил вчера.
0: До этого споет Джо Кокер. Ну а сразу после выпуска новостей услышим группу «Смысловые галлюцинации».
2: Розовые очки, моя ракета, где ты?
3: В Минске 13 часов.

0: Время новостей на Компас ФМ, о которых нам расскажет Вера Светлова. Вер, привет. Что интересного произошло к этому часу?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу, о чем заявил президент и о том, какая выставка работает в столице.
2: Новости. Новости на Компас ФМ.
1: Беларусь играет важнейшую роль в мире в обеспечении продовольствия. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с гендиректором продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Тюй-Дюньюем во Дворце независимости сегодня, пишет Белта. Как отметил президент, страна обладает высокоразвитым сельским хозяйством и производит всю линейку необходимой сельхозтехники. Также, по словам Александра Лукашенко, Беларусь сотрудничает с теми государствами, которые нуждаются в технологиях в области аграрного бизнеса. И не только продает туда продовольствие, но и делает все, чтобы эти страны и их граждане могли производить у себя сельхозпродукцию. Добавлю, Беларусь является участником организации с 2005 года. За это время в стране реализованы двусторонние проекты на сумму около 2 миллионов долларов. Можно ли в Беларуси оформить квартиру на ребенка до 14 лет, рассказали в Госкомимуществе. Так, возрастных ограничений для владения недвижимостью нет. Однако есть нюансы. До 14 лет все вопросы по распоряжению квартирой решают законные представители, то есть родители или опекуны. Также продать, обменять, сдать в аренду или подарить имущество ребенка можно только с разрешения органов опеки и попечительства, которые, следя, чтобы интересы несовершеннолетнего были защищены, а любые сделки не нарушали его имущественных прав. Учебно-полевые сборы с десятиклассниками продолжаются в соединениях и воинских частях по всей стране, рассказали в Минобороны. Так, под руководством опытных военнослужащих 111-й артиллерийской бригады старшеклассники учатся приемам оказания первой медпомощи, занимаются разборкой и сборкой оружия. Также в Бобруйской военной комендатуре школьники ознакомились с бытом, вооружением и материально-техническим обеспечением воинской части. А в 65-й автомобильной бригаде прошел спортивный праздник. Учащиеся проявили свои лучшие физические качества и укрепили командный дух. И последняя выставка «Организмус» работает в столице, пишут Минск Новости. Интерактивная экспозиция рассказывает о семи основных системах жизнедеятельности человека. Посетители могут исследовать органы чувств, головной мозг, сердечно-сосудистую и пищеварительную систему, скелет, а также узнать про генетику и микробиом. А еще гости могут проверить свое зрение и оценить, насколько хорошо работают обоняние и осязание. Экспозиция находится в музее «Экспериментус» и адаптирована для детей школьного и дошкольного возраста.
2: Погода на Компас ФМ.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах 20-23 градуса со знаком плюс. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас ФМ только песни, с которыми всегда по пути.

0: Ну, а для нас в прошлом уже весна этого года. Впереди только теплое солнечное лето со всеми своими атрибутами. Долгими уютными вечерами, выездами на природу и запланированным отпуском. Поэтому пусть все сложится. Это Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова. И скоро услышим Григория Лепса, Юлианну Караулову. Ну, а раньше остальных к нам присоединится группа «Танцы минус».
1: Реклама на Компас FM.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

Ну что же, практически середина часа в стране, и уже большая часть этого понедельника пролетела. Так что успевайте сделать все запланированное, чтобы вечер оставить для себя, семьи и, конечно же, отдыха. Ну а компанию в течение всего этого времени вам составляет Компас FM и любимая музыка. Меня же зовут Анастасия Елисова, и вот кого услышим в предстоящие полчаса. Итак, споет группа «Непара». Этого будет Крис.

0: Ну а раньше остальных к нам присоединится группа «Воскресенье». Эту песню услышим раньше остальных, так что никуда не переключайтесь.
1: Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте «Планы на вечер» каждый будний день в 9:40. Компас FM, 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

0: Группа «Чили» только что была в нашем эфире с поистине летним хитом, и он отлично вписывается в картину этого дня. Ведь сегодня 1 июня, и с ними большие планы на предстоящие месяцы. Главное здесь, чтобы погода нас не подвела. Ну а «Компас FM» точно никогда не подводит. У нас только качественная музыка для вашего отличного настроения и продуктивного дня. Меня зовут Анастасия Лисова, и вот, например, в эти 15 минут услышим Рэя Орбисона с песней «Pretty Woman», что в переводе означает «хорошенькая женщина». Еще в эфире споет группа «Непара», песня называется «Бог тебя выдумал». Ну а раньше остальных будет Денис Майданов, он споет свой хит под названием «Пролетая над нами». Так что оставайтесь с нами, чтобы самим услышать эти классные песни.
1: Реклама на «Компас FM». Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: На часах почти 5, встречаем первый летний вечер, и пусть он будет такой же теплый и приятный, как этот день, только еще более атмосферный и наполненный позитивными эмоциями. Предлагаю продолжать понедельник под любимые хиты, для этого с вами Компас FM, Дарья Ветрова, и вот наши ближайшие музыкальные планы. Скоро появится группа «Винтаж».
1: Моя душа с твоей навеки повенчана, к чему вопросы, ведь по мне сразу видно.
0: До этого споет «Статус Кво». А раньше всех услышим «Чайф». Ждем эту композицию после выпуска новостей.
2: Дорожный компас.
0: Ну а пока небольшая дорожная информация. Проверим, где пробки. И Яндекс.Карты показывают, что в Витебске дороги свободны. В Могилеве пробка на Ленинской и Пионерской от проспекта Мира до Болдина. А что касается Минска, здесь на Долгиновском тракте затор от пригородной до Орловской и на Лобанка от Одинцова до Притыцкого.
2: Дорожный компас. В Минске 17 часов.

0: студии Павел Суринов, который сейчас расскажет что-то интересное. Привет, Паша, что нового произошло?
1: Привет, Даша. Сейчас расскажу о приостановке переговоров между Ираном и США и грядущей выставке, которая пройдет в Минске.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Иран приостанавливает обмен посланиями с США в знак протеста против действий Израиля в Ливане сегодня, пишет Белта со ссылкой на РИА Новости. Тегеран также принял решение полностью заблокировать Ормузский пролив. Напомню, проект соглашения Ирана и США предусматривал перемирие на 60 дней. В частности, в документы предусматривалось, что на первом этапе Штаты обязуются установить прекращение огня на всех фронтах боевых действий, особенно на территории Ливана. Белавия возобновляет полеты из Минска на Шри-Ланку в октябре, пишет .by. Так, первый рейс запланирован на 27 число. Вылеты будут каждый вторник, а время в пути примерно 9,5-10 часов. Напомню, что с 25 мая белорусы смогут посещать Шри-Ланку без оплаты визы. Это касается как туристов, так и представителей бизнеса. Ранее виза стоила около $50 в зависимости от типа. Торжественное мероприятие церемонии вручения оружия и военной техники проходит в воинских частях и соединениях по всей стране, рассказали в Минобороны. Так, военнослужащие 11-й отдельной механизированной и Брестской отдельной десантно-штурмовой бригады несут ответственность за вверенное им вооружение, его сохранность и будут применять его при выполнении учебно-боевых задач. А еще торжественная церемония прошла в Минской военной комендатуре и 48-м отдельном батальоне радиоэлектронной борьбы. И последнее. Сезон выставок продукции районов Минской области пройдет на Кургане Славы 6-7 июня, пишет СБ «Беларусь сегодня». В программе брендовая продукция от предприятий, ярмарка мастеров, игровые зоны, выступления артистов, дегустации и мастер-классы. При благоприятных погодных условиях выставочные мероприятия запланированы через каждые выходные весь летний сезон. Вход свободный с 11 до 16.00.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до 10 тепла. Завтра днем в этих городах также осадков не ожидается и 22-24 градуса со знаком плюс. Меня зовут Павел Суринов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: вместе с Компас FM.
1: Время на паузе замирало сейчас в композиции Петра Елфимова, и в такой прекрасный летний вечер действительно хочется, чтобы время остановилось и продлило приятные моменты. Но что мы точно можем сделать, это наполнить вечер понедельника любимой музыкой. Для этого с вами Компас FM, меня зовут Дарья Ветрова, и дальше услышим «Винтаж», «Статус-кво», а раньше всех «Наутилус Помпилиус». Ждем их после того, как я расскажу о пробках.
0: Дорожный компас.
1: А где они появились, нам расскажут Яндекс.Карты. И по информации сервиса, в Витебске дороги все еще свободны. В Могилеве пробка на Ленинской и Пионерской от проспекта Мира до улицы Болдина. В Минске уже 4-бальная загруженность. Пробка на Козлова от Платонова до проспекта Независимости. На самом проспекте Независимости от Филимонова до Волгоградской. И еще придется постоять на Сурганова от Платонова до проспекта Независимости.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый день.

0: этого услышим группу The Cardigans. А раньше всех смысловые галлюцинации. Все это после автоновостей, но для начала дорожная информация.
1: Дорожный компас.
0: Обновляю Яндекс.Карты в Витебске, и здесь уже движение стало более плотным. Затор на Замковой у пересечения с Ленина. Также на Ленина у пересечения с улицей генерала Белобородова. Что касается Могилева, пробка на Первомайской от Бонч-Бруевича до Болдина, а также на Ленинской и Пионерской от Тимирязевской до Болдина. Обновляю карту Минска. Здесь 6-бальная уже загруженность. Пробка на Ванеева от Долгобродской до проспекта Рокоссовского и на Первомайской и Ульяновской от Захарова до Ленина.
1: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Автоновости. На Компас-ФМ.
2: Привет, меня зовут Александр Тамкович. Сегодня расскажу о электрокроссовере, который впервые в мире продают именно у нас, и о непростой ситуации с электромобилями в Honda. И это автоновости на Компас-ФМ. Беларусь стала первым экспортным рынком для нового электрического кроссовера Li i6. И это действительно повод для гордости. Официальный дистрибьютор Li Auto представил новинку на форуме высоких технологий Tibo 2026. Цена от 128 тысяч рублей. Так что же это за машина? Крупный пятиместный кроссовер длиной почти 5 метров с огромным колесным пространством. Дорожный просвет достигает 194 миллиметров за счет пневматической подвески. Покупатели смогут выбрать одну из двух версий: заднеприводную мощностью 340 лошадиных сил и полноприводную с двумя моторами суммарно на 544 силы. Мощная версия разгоняется до сотни за 4,5 секунды. Батарея емкостью 87 киловатт-часов обеспечивает запас хода до 720 километров, а ультрабыстрая зарядка за 10 минут восполняет заряд на 500 километров пробега. Внутри настоящий люкс: подогрев и вентиляция всех сидений, массаж передних кресел, холодильник, панорамная крыша и огромный потолочный OLED-экран на 21 дюйм. Рынок уже оценил новинку по достоинству. За несколько часов после старта продаж поступило 20 тысяч подтвержденных заказов.
1: Автоновости.
2: Honda разрабатывает новую универсальную платформу, которая будет поддерживать как электрические, так и гибридные силовые установки. Предыдущая платформа для электрокаров Zero Series оказалась слишком негибкой и была просто списана в убыток. А потери у Honda серьезные. Только на американском рынке компания потеряла почти 16 миллиардов долларов из-за ставки на электромобили. Тем не менее, в Honda не отказываются от электрического будущего. Просто теперь действуют осторожнее. В ближайшие годы компания сделает ставку на гибриды. Уже готовятся около полутора десятков новых моделей, и первые прототипы уже показали публике. Новая платформа позволит быстро переключаться между гибридами и электрокарами в зависимости от ситуации на рынке. Ведь, как признают сами японцы, предсказать, что будет дальше, сейчас очень сложно. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8.40 и 17.25, а еще в выходные на Компас FM.
1: Автоновости.
3: Реклама на Компас FM.
4: Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. Дело техники. В будни в 8.10 и в 10.10. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: вместе с Компас FM.
1: Чувственный поп-рок хит «Erase Rewind» от шведской группы «The Cardigans». Название трека переводится как «стереть, перемотать», и эти слова зашифрованы в клипе с помощью шрифта Брайля. В том же видео участники группы эффектно разбивают инструменты, но музыканты подошли к процессу бережно. Ни одна настоящая гитара не пострадала, так как это противоречило философии участников. Напомню, что вы слушаете «Компас FM» этим вечером. С вами я, Дарья Ветрова, и скоро к нам присоединятся группа «Добро», «Modern Talking», а раньше всех Сергей Трофимов. Он появится в эфире после того, как узнаем, что происходит на дорогах.
0: Дорожный компас.
1: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске затор на Замковой у пересечения с Ленина. В Могилеве пробка на Ленинской и Пионерской от Тимирязевской до Болдина, а также на Первомайской от Тимирязевской до Комсомольской и еще на улице Гагарина от Бульвара Непокоренных до Пушкинского проспекта. В Минске шестибальная загруженность, придется постоять на проспекте Независимости от площади Победы до Ленина, на Первомайской и Ульяновской от Захарова до Ленина, также на Червяковой и Долгиновском тракте, от Каховской до Пригородной.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: Почти 6 вечера на часах, рабочий понедельник, можно сказать, прожит, а теперь наступает вечерний понедельник, который можно провести как душе угодно. И независимо от ваших планов, пусть рядом будет любимая музыка, чтобы поддерживать ваше настроение на высоте. С вами Компас FM, Дарья Ветрова, и вот кого ждем в эфире дальше. Появится «Чай вдвоем».
1: Ты погасила свечи, загадала желание, чтоб в этот вечер он пришел на свидание.
0: До этого спою The Script. А раньше всех услышим Александра Маршалла.
2: Белый пепел кружит над землей.
0: Он появится в эфире после выпуска новостей.
3: Дорожный компас.
0: Но для начала, конечно же, узнаем о дорожной обстановке. И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске дороги уже свободны. В Могилеве пробка на Пионерской от переулка Буянова до Болдина. Также на Первомайской от Лепешинского до Комсомольской. И еще одна на Якубовского от Космонавтов до Сурганова. В Минске уже 7-бальная загруженность. Придется постоять на Якубоколоса и Логойском тракте от Красной до Олешева. На Козлово и проспекте Машерова от Платонова до Богдановича и еще на Первомайской и Ульяновской от Захарова до Ленина.
3: Дорожный компас. В Минске 18 часов.

0: Предлагаю узнать, что нового произошло в стране и мире. Об этом нам расскажет Павел Суринов. Он уже в студии. Паша, привет. О чем будут новости?
1: Привет, Даша. Сейчас расскажу о международной консультации по вопросам безопасности и о ситуации на парковках столицы.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Внешнеполитические ведомства Беларуси и России провели раунд консультаций по актуальным вопросам общеевропейской безопасности в Москве сегодня, пишет Белта. Мероприятие прошло на уровне заместителей министров иностранных дел. Во время консультации состоялся обстоятельный обмен мнениями о перспективных направлениях совместной работы в рамках ОБСЕ, а также о состоянии дел и координации действий в отношении Европейского Союза, НАТО и Совета Европы. Фестиваль «Настроение лета» начался в столице, пишут Минск Новости. Так, на площадке у Дворца спорта можно посмотреть кино под открытым небом. Сеансы будут проходить в пятницу, субботу и воскресенье, вплоть до начала осени. В программу вошли хиты белорусского кинопроката, популярные российские и зарубежные фильмы. Вход бесплатный, регистрация не нужна. А ознакомиться с анонсами, расписанием и еженедельной афишей можно в интернете. Военно-полевые сборы со старшеклассниками продолжаются в соединениях и воинских частях по всей стране, рассказали в Минобороны. Их цель – закрепление знаний по допризывной подготовке и ознакомление школьников с основами военного дела. Так, военнослужащие проводят с десятиклассниками занятия по огневой, тактической, инженерной и медицинской подготовкам, а также рассказывают им об особенностях военной службы и знакомят с армейским бытом. И последнее. Около 10 тысяч платных парковочных мест планируется создать в Минске к концу года, рассказали в Минск Новости. На данный момент их количество составляет около 7 тысяч. Также продолжится усиление контроля за своевременной оплатой парковки. Так, на автомобиле со специальной цветовой раскраской будет установлена система автоматического контроля. Она будет фиксировать номерной знак машины и определять, оплатил ли ее владелец парковку.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до 10 тепла. Завтра днем в этих городах также осадков не ожидается и 22-24 градуса со знаком плюс. Меня зовут Павел Суринов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: вместе с Компас FM.
1: Первый летний вечер набирает обороты, и впереди еще так много времени, чтобы устроить себе что-то незабываемое, счастливое и атмосферное. Пусть этот понедельник запомнится вам чем-то хорошим, а мы поможем наполнить его любимыми хитами. С вами Компас FM, я Дарья Ветрова, и дальше услышим «Чай вдвоем», «The Script», а раньше всех Вячеслава Бутусова. Он появится после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Обновляю Яндекс.Карты в Витебске. Здесь дороги уже свободные. В Могилеве пробка на Пионерской от Лепешинского до Болдина и еще одна на Якубовского от Космонавтов до Сурганова. Что касается Минска, семибальная загруженность. Придется постоять на Немиге и Богдановиче от Комсомольской до проспекта Машерова, на Сурганова от Якуба Колоса до Платонова и еще на Первомайской и Ульяновской от Захарова до Ленина.
0: Дорожный компас.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: для детей старше 16 лет. История одной хорошей песни на Компас FM.
1: Компас FM — это песни, с которыми всегда по пути. А историю одной из них расскажу прямо сейчас. Меня зовут Руслан Нариманов, и речь пойдет о песне «День рождения» группы «Чай вдвоем».

0: Эта история началась еще в 2000-х. Тогда дуэт «Чай вдвоем» находился на пике популярности. В копилке Стаса Костюшкина и Дениса Клявера уже были главные музыкальные премии и участие во всех больших концертах. Но радость была неполной. На выступлениях поклонники игнорировали новые песни и требовали петь старые. Из-за этого в коллективе возникли споры. Клявер считал, что дело в самих песнях, ведь они не цепляют. Костюшкин же считал, что пора отказываться от имиджа поющих качков. Парни заключили пари. Денис напишет еще один альбом, и если пластинка снова останется незамеченной, то группу будут ждать серьезные изменения. Клявер сразу взялся за дело. Идеи для новых песен появились случайно, в основном благодаря историям друзей. Так и появилась композиция «День рождения».
1: История одной хорошей песни.
0: Как рассказывает Денис Клявер, у многих его знакомых были ситуации, когда день рождения они встречали в одиночестве. Тогда-то он и подумал, что веселых песен про этот праздник спето много, а вот лирических, увы, нет. Слова Клявер придумал моментально, а вот с музыкой пришлось повозиться. Сначала Костюшкин предлагал сделать эту песню роковой, но после пары неудачных попыток от экспериментов решили отказаться. После записи «Дня рождения» дуэт опробовал ее на ближайшем концерте, и фанаты были в восторге. Но когда парни принесли песню на радио, их ждало разочарование. Редакторы-мужчины не рассмотрели в «Дне рождения» хита и отказались ставить в эфир. Сам коллектив они называли «сбитыми летчиками». А исправить ситуацию помогла случайность. На одной из станций музыкальным редактором стала девушка. Она-то и поставила «День рождения» в эфир, что после подняло песню на первые позиции в хит-парадах. Несмотря на успех, «День рождения» стала последним хитом группы «Чай вдвоем». К концу нулевых они практически не давали сольных концертов. И в 2012-м официально объявили о распаде. Но это не мешает композиции «День рождения» оставаться еще одной хорошей песней, которую послушаем прямо сейчас на Компас FM.
2: Воскресенье, день рождения у тебя –

0: История одной хорошей песни. Поехали! Вечер вместе с Компас FM.
1: Восемнадцать тридцать на часах. Доброго июньского вечера и счастливого завершения понедельника. Пусть с наступлением лета все заботы и переживания отойдут назад, а на их место придут приятные моменты, добрые мысли и наслаждение жизнью. А еще много-много любимой музыки. С вами Компас FM, Дарья Ветрова. И давайте узнаем, каких исполнителей услышим в эфире дальше. Появится Владимир Пресняков.
2: Достучаться до однажды и сказать ей, что я здесь и навсегда.
1: До этого споет Soul Asylum. А раньше всех ждем високосный год.
3: И он не знал на свете большей радости, чем называть ее по имени.
1: Эта композиция прозвучит, как только проверим дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске дороги свободны. В Могилеве пробка на Пионерской от Лепешинского до Болдина. А что касается Минска, шестибалльная загруженность. Придется постоять на Биадуле, Первомайской и Ульяновской от Козлова до Ленина. На Логойском тракте от Волгоградской до Калиновского. И еще на проспекте Независимости от площади Победы до улицы Ленина.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: вместе с Компас FM.
1: Runaway Train – хит от американской рок-группы Soul Asylum, и он знаменит не только своей мелодией, но и социальной миссией. Клип на эту песню начинается с шокирующих цифр. В США объявили о пропаже более 1 000 000 человек, а в Великобритании более 100 тысяч. И вместо обычного сюжета в видео вставили фотографии пропавших без вести подростков. Благодаря этому удалось найти более 20 из них. Напомню, что вы слушаете Компас FM, с вами этим вечером Дарья Ветрова, и дальше в эфире прозвучат Владимир Пресняков, Foreigner, а раньше всех братья Гримм. Их услышим после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Что же нам говорят Яндекс.Карты о дорожной обстановке? Они показывают, что в Витебске все свободно. В Могилеве пробка на Якубовского от Космонавтов до Сурганова. А что касается Минска, пятибалльная загруженность. Придется постоять на Козловой и проспекте Машерова от Платонова до Богдановича. На Змитрокабе, Дули, Первомайской и Ульяновской от Козлова до Ленина. И еще на проспекте Независимости от площади Победы до Энгельса.
0: Дорожный компас.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до 10 тепла. Завтра днем в этих городах также осадков не ожидается и 22-24 градуса со знаком плюс. Меня зовут Павел Суринов, дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM.
1: Примите участие в игре «Удачная подписка» от агентства «Вояр». Все просто. Вам от 18 лет и вы живете в Беларуси, тогда оформляйте подписку на газету «Во славу Родины» на 6 месяцев. И до 25 июня присылайте фото квитанции в Viber по номеру плюс 375-33-615-102-5 или Telegram плюс 375-33-991-102-5. 30 июня разыграем 20 подарков. Тонометры, часы, колонки и термокружки. Итоги ищите в газете и на сайте. Удачи и не пропустите свой выигрыш.
0: Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 «Компас FM» помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. «Компас FM» всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102,5 в Минске. А еще на сайте compassfm.ru.

0: погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до 10 тепла. Завтра днем в этих городах также осадков не ожидается и 22-24 градуса со знаком плюс. Меня зовут Павел Суринов, дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Компас FM. Всегда по пути. Вы слушаете Компас FM.
1: Повяжите нити на запястье, и тебе будет счастье, счастье, счастье.
0: Компас FM. Всегда.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до 10 тепла. Завтра днем в этих городах также осадков не ожидается и 22-24 градуса со знаком плюс. Меня зовут Павел Суринов, дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

постучала и не рухнула ввысь. Но сегодня сначала начинаю я жизнь, начинаю, рискую у судьбы на краю, неизвестную злую, но до нитки свою. В этот вечер негромкий, где закат как экран,

Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков. Температура воздуха прогреется до 22-24 градусов со знаком плюс. Меня зовут Павел Суринов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: для тебя.
1: Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков. Температура воздуха прогреется до 22-24 градусов со знаком плюс. Меня зовут Павел Суринов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.